0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на вулицу Тельмана у Барановичах, недалеко от чыгуначнага вакзала. Знаходзім дом номер 15, будынак вонкава, як быццам жывуць людзі. Так яно і было ў пачатку мінулага стагоддзя. Тут жыў правізар Станіслаў Лаеўскі, а зараз гэта аптэка-музей. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
2: Приветствую всех вас в нашей любимой, маленькой и такой родной для нас 21-й аптеке.
1: Будынок родом с 1920-х и николи с того часу не змянял своего призначения, отзначая наш гид, наместник загадчика Барановицкой центральной районной аптеки Жанна Шаблова.
2: Аптека здесь существовала всегда. Сначала открытие во время Великой Отечественной войны и по сей день. Когда в 2007 году оно было постановлением Совета министров отнесено к памятникам архитектуры, охраняемым государством. У нас в 2010-2011 году в этом здании было решено сделать реконструкцию с элементами реставрации. Поэтому вот откуда пошло тот момент, что мы создали экспозицию развития аптечного дела. Второй этаж был пуст.
1: Пры сваім нараджэнні дом таксама быў двухпавярховым. На першым размяшчалася аптэка, на другім жыў сам правізор і знаходзілася яго лабараторыя, дзе ён рабіў лекі.
2: Когда мы выделали эту аптеку, интерьер, конечно, здесь все белорусское, все наше родное. Полы в том стиле такие вот впечатляющие, как заходишь, как в храм какой-то. Много видите стекла, потому что, как говорю, аптека того времени. Мы сейчас будем с вами подниматься на второй этаж. Так вот, это здание, как было построено, оно, в принципе, с тех пор не менялось. По лестницам, которым мы пойдем, построил еще пан Лаевский. Сколько она выдержала? Давайте будем подниматься. Вот здесь на полочке у нас с вами лекарства. Вот в то время в таких вот склянках отпускалось из аптек. Это натуральное. Вот наши здесь в городе готовились и так вот укуплены.
1: Это просто аптечное царство. Экспозиция по истории аптечной справы на площади 95 квадратных метров. Шмат фотоздымков, книг, документов, организованный кабинет, яким, магчыма, працаваў сам Лаеўскі.
2: Давайте мы с вами быстренько перепрыгнем еще сюда. Это одна из наших тоже любимых комнат. Здесь когда-то располагалась лаборатория. Лаборатория контрольно-аналитическая, она обслуживала район Ляховичский, Ганцевичский и Вацевичский. Здесь мы теперь сделали несколько такую экспозицию. Травы, собранные нашими работниками 21-й аптеки, они обновляются. Здесь такой запах, колорит, такое состояние расслабления, да, получается, потому что травы это всегда прекрасно.
1: Усяго у лабораторыі больш за 450 прадметаў: лабараторны, аптэчны посуд, шкляны і гліняны, дыстылятар, апараты, медыцынская тэхніка, а яшчэ ўжо звонку на заднім дворыку сапраўдны аптэкарскі агарод. Тут вырошчваюць ёлкі, як і 100 гадоў таму. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко заклікае не дапусціць страты незалежнасці Малдовы. Аб гэтым беларускі лідар заявіў на сустрэчы з палітыкам і экс-прэзідэнтам гэтай краіны Ігарам Дадонам, які цяпер займае пасаду старшыні партыі сацыялістаў. Александр Лукашенко назваў Малдову ціхім і спакойным кутком для жыцця людзей.
2: Так дружаскі хачу услышаць адказ на вопрос о суверэнітэце і незалежнасці Малдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. И трудолюбивый же народ, молдаване. Они горы могут свернуть. Как кому-то отдать или включить в состав какого-то другого государства? Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников сберечь Молдову. Для молдаван.
1: Беларускія навукоўцы распрацавалі два ўнікальныя прэпараты, паведаміла намеснік дырэктара Інстытута фізіка-арганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Таццяна Нівар. Адзін з іх паказвае высокую эфектыўнасць супраць раку лёгкіх, другі прызначаны для лячэння мукавісцыдозу, цяжкага геннага захворвання, якое забірае дзясяткі жыццяў маленькіх дзяцей, а курс тэрапіі каштуе некалькі дзясяткаў мільёнаў долараў. Як адзначыла эксперт, плануецца не толькі забяспечыць нашу рэспубліку такімі прэпаратамі, але і выходзіць на экспорт. Презентация серии литературно-мастацких выданий лауреаты Национальной литературной премии прошла на базе Национальной библиотеки у Минску. Серия заснована Министерством информации с метой популяризации сучасных белорусских письменников. Как отзначил наместник министра Денис Язерский, коли человек заслужил право стать лауреатом премии, у него есть полное право быть выдаденным за кошт державы. Все лето у выдавецтвах Беларусь, мастацкая литература и звезда вышло 12 книг. Усяго запланировано выпустить 19 выданий. По данных Белгидромета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 13 до 21 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 19-21. У сталіцы 15-17 цяпла. Кароткачасовы дождж.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, в студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Минобороны России инициировала введение особливого режима полетов громадянских судов на вышинах до 5100 метров над Центральной Россией. Обмежование не закрануть регулярные рейсы, чартеры, медицинскую эвакуацию и полеты по держконтрактах. Проект документа узгодняется ведомствами, а докладные термины Росавиация опубликует после принятия финального решения. Развитие штучного интеллекта в Беларуси поскорить с допомогой новых стандартов. До конца года у Украине примут до 25 профильных документов. Как поведомили в Держстандарте, нормативная база створается на основе международного опыта для укоренения технологий у медицине, транспорте и энергетике. Специалисты уже затвердили терминологию, зараз распрацовывают стандарты оценки якости систем штучного интеллекта. На Могилевщине стартовали комплексные командно-штабные обучения Министерства внутренних справ с уделом высшего керавництва правоохранительного ведомства и облвыконкома. У первый день поспехово смоделировали сценарии реагирования и проверили зладженность взаимодействия на всех уровнях. Сегодня обучение протягнутся в практичном формате. Державная инспекция звертает увагу автомобилистов, что сегодня мобильные камеры контроля ходкости працуют в Минску на проспектах Жукова, Незалежности и Партизанским, на улицах Орловской, Волпшасова, Денисовской, Кижеватого, Маяковского, Притыцкого и Тимиразева. У Могилеве додатковые камеры фиксуют превышение ходкости на Минской шаши и улице Якубовского. У Гродне на улице Горновых и Магистральной, у Бресте на Радужной и на проспекте Машерова, у Гомеле на улице Барыкина и на проспекте Речицким. У Мінску зараз плюс 13, по даных Белгидромета. Сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, в особных районах навальницы и мощный порывистый ветер. Температура по ветру от 13 до 21 тепла. В областных центрах у день чакается у Витебску плюс 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомеле 16-18, у Гродне 17-19, у Бресте 19-21. У столице до 17 тепла, короткочасовый дождь.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, докладно, у меня лиц не здарвался, как ты настрой. Back in black. Так, коли я почу, что у другой полови тыдня нам синоптики, ну, а лишь не середа, это середина, золотая середина тыдня, а у другой полови нам синоптики обяцали холодное на дворе. Я такие, что?
2: Конечно, было такое.
1: Ну,
2: я еще специально политога, ты шалик, я дурная. А у вынику что? А потом на руках своих это все не осешь. Ну, что такое?
1: Не ведаю, что такое, а лишь приемное, что на дворе усталевалось у нас такое больше-меньше приемное, особливо из разницы, не холодно, не особливо спякотно. Мне было добро, тем более, что я вот две разницы запор на громадском транспорте рухаюся, и крышечка есть махчимость и пешу пройти. И это...
2: Отразнивается от казочного леса, напевно, так?
1: Слухай, это как быцем бы две иншие реальности.
2: А как там у вас люди выглядают? Как там у вас природа гучить?
1: Слухай, приезжай, погляди вот своими уластными очами, что я тебе буду казать про это. Только я лечу, что только уластный досвид дае нам те самые подставы, как бы вот отримать асолоду.
2: Я сгодна. Конечно, але мои топографичные здольности могут примусить только два веселые твары покинуть. Ведущий, гукорежиссер. На наступную раницу она не пришла. Ну, буду такие уключения зроблю. Буду оттуль, за длеглости с вами.
1: Включи себе надійный навигатор, и все будет добро. Слухай, Ева, ось я, кольки с тобой працую,

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Не так давно мы рассказывали историю, мне здається, это в «Роковых думках», еще было про то, как возникла назва «Рамонес», так там...
2: Так, загадывали на минулом тыдне.
1: Так, так, так, думали, что это панки придумали, а лишь там все значно, значно так больше литературно, там...
2: Пошло.
1: Адымя, так. Там, и битлы были умешаны в эту историю, сябры. Ну и не только рок-истории у нас тут гучать, а у нас шмат есть цікавая інфармацыя для вас. У гэтым часе прарок мы узгадаем яшчэ на хвалі некалькі разоў, таму што будуць падказкі ў нашых ракавых думачках. Пену дзён нашых назбіраемся, брэ. Ну, гэта жыццё, у якім мы з вамі жывем. І гэта адбываецца у нас тут на трэцій планеце ад Сонейка. Ну і тлумачалачку. Ні ў якім разі не прапусціць сёння тлумачалку. Што?
2: Сегодня у нас будет такое, на повышение поедем по тлумачалце.
1: Узровень С1.
2: Так.
1: Миновито. Сябры, дочакайтесь, но пока что по традиции у нас информация для тех, кто за рулем. Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Ну, сябры, мы ведаем, что электрокары – это не только такая китайская тема. Яны одни из первых, кто начал это развивать довольно широко. Ну и, когда мы кажем в электричках, это, звучайно, ну…
2: Позывные.
1: Так, так, так. Позывные электрички.
2: Ты все сказал. Электричка. Думаю, Вася, ну ты же не ездишь. Я еще сидела, думаю, перепытать, Вася, не перепытать. Потом, покуль до меня дошло, вот, бачишь, добро, что ты удокладняешь. Электричка, электрокар. Так,
1: электричка,
2: все
1: это все одно и то же. Так вот, сябры, до Феррары так само эта тема добралась. А лишь их жорстко разнесли после анонса першого электрокара. У сетцы пишут, что легендарная марка перетворилась у дорогого китайца.
2: А что там не сподобалось?
1: А что там дрянное? Не
2: веду. Что такое? Что нарабилось?
1: А что не сподобалось людям? По-перше, электрокар массово поравновывается с обычными Nissan, Toyota и китайскими AV, только с велизарной пероплатой за логотип.
2: Там за бренд доплаты? Ну, ведаем такое.
1: $645 000, коли я не помыляюсь, вот. Это первый электрокар этого знакомитого вытворцы итальянского каштуе, все кажут. Можно за некалькі разов танней набыть чему-нибудь это. Еще какие есть предъявы. Новую Феррары назвали айфоном на колах за дизайнера Джонни Айва, який ранее працавал у этой ведомой компании.
2: Так, яблочек.
1: Яблочек, так.
2: Ну, слухайте, вось он просякнулся гэтым вайбом. Калі за бренд так само трэба отдавать грошы, вось оно и пошло услед за ім.
1: Ён такі, я умею гэта рабіць. Ну, якая розніца, гэта телефон альбо авто?
2: Будет телефон на колах.
1: Будет
2: телефон. Я сполучу, будет телефон на колах.
1: Модель Люси, мне здаецца, а можа лучш?
2: Люке.
1: Или Луке.
2: Лаце, ну кто ведает, так.
1: Люк, я твой батька. Называется одной из горших у истории бренда. А назва, как высветлилось, уже належить другой ведомой марке авто. А дизайн называется мультяшным и занадто далеким от фирменного агрессивного стилю итальянца. У сетцы жартуют, что Феррари вырашила повторить шлях Ягуар, и фанаты таким поворотом. Вось гэта поворот. Відавочна незадаволеныя.
2: Нешта апошнім часам, што не расказваем пра машыну, усё людзям не падабаецца.
1: Я не ведаю, чаму так атрымліваецца.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годов, годин у студии Владимир Казаков с выпуском новин. Парадак опеки над недеездольными и обмежевано деездольными громадянами удосконалить у Беларуси. Премьер-министр Александр Турчин подписал постанову, якая обновляя правила керования маемостью таких особ и регулируя сделки с их жильем. У новой редакции документа выразно поделены полномочия держорганов. Решения по нерухомости подопечных детей будут оформлять управление эдукации, а по жили неполнолетних громадян – органы соцобороны. Во всех регионах Беларуси стартовали учебно-полевые сборы по допризывной подрыхтовке для старшеклассников. На базе воинских частей и гарнизонов школьники освоят основы военной справы под керовництвом опытных инструкторов. Пляцовки разгорнулись в Минску, Бресте, Гродне, Лиде, Слуцку и Лагойску. Первый день сборов стал ознаемленшим. Подлеткам рассказали о программе научания, истории излучения и учебных объектов. Сегодня старшеклассники начинают практичные занятия на полигонах и в воинских частях. За следчего эксперименту сегодня обмежуют рух транспорту на участку дороги М5 в Пуховицком районе. По информации держат инспекции, с 22 до 23 годин на трассе Минск-Гомель поблизу агрогородка Пуховичи для установления обставин по справе о дорожно-транспортном здарении рух будет обмежеван в направку Гомеля. Водителям рекомендуют плановать час и маршруты поездок с уликом этой информации. 6 лесных пожаров потушили в Беларуси за сутки. По данных Министерства по надзвичайных ситуациях, ликвидованы по 2 узгорания в Гродинской и Могилевской областях и по 1 у Брестской и Гомельской. На агульной площади каля гектара. А кроме того, потушены 4 пожары травы и кустов. Обмежевание на наведывание лесов уведено на большей территории краины. Подробности на интерактивной карте Минлясгаса. У Минску зараз плюс 15. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории короткочасовые дожди, в особенных районах навальницы и мощный порывистый ветер. Температура поветра от 13 до 21 тепла. В областных центрах у день у Витебску плюс 13-15, в Могилеве 14-16, у Гомеле 16-18, у Гродне 17-19, у Бресте 19-21. У столицы до 17 тепла, короткочасовый дождь.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио столица.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сегодня день смелых рашенняў, и мы с вами высветляем, кто из рокеров оказался здольным на радикальные творчие повороты в своем житті. И мне подается в угле, что рок-музыка сама по себе смелое такое рашенне. Но если займаться тяжким жанром, это складаненько. Так вот, у нас другий рок-факт. Это тяжкий альбом гурта «Нирвана». Курт Кобейн, фронтмен этого коллектива после поспяхового сборника «Nevermind», записал знарочисто тяжкий альбом «In Utero», для створения якого запросил продюсера Стива Альбини. Диск записывался у лютым 1993 года на одособленной студии у Миннесоте. Кобейн хотел вернуть бунтарский дух панк-рока, сделать акцент на нойзовых гитарах и болючих надрывных текстах, что блескуче отбилось у многих треках. Первая песня гучала абсолютно неподобно на залакированные у студии хиты с другого альбома, но остальное было записано так же хутко. Головные песни писались вживую по 3-4 в день, и Кобейн проспевал большую частку своих партий за одну 7-годинную сессию. Альбом отримал признание критиков и догэтуль протягивая иметь поспех на коммерцийном рынку. У 2013 году его перевыпустили у поширенном формате. Но вот что тычется творчести у вугле, тяжко зразуметь, коли что-то такое створается, ну так, як проходное, як что-то альтернативное. Оказывается, мае поспех, и гэта напэўна цудоўна. Сябры, нагадаю, что в телеграм-канале «Радио Столица» проходит голосование у пятерцы топ-рок-фактов. Мы обираем самый цікавы факт про смелое рашэнне рок-музыкантов.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, видовочно, что многие рок-выканаутцы были здольны на всякие эксперименты у своей творчести, у своем житті, для того, как больше чего досягнуть. И вот эта пятерка сегодняшних топ-рок-фактов, это только 5 прикладов того, как в огле рок-музыканты изменили свою творчесть и пришли до сосветной славы. Что ж отрымалось у нас в шим голосовании? Отрымалося, что у нас сегодня другий рок-факт становится пераможцем на гэты момент во всяляким выпадку. Гэты тяжкий альбом гурта Нирвана «In Utero». Гэты альбом, где зроблены акцент на нойзовых гитарах и балючих надрывных текстах. Альбом отрымал признание критиков и дагэтуль протягивая иметь поспех на коммерцийном рынку. Ну что ж, дякую всем, кто гэтые 2 годинки был разом с нами. Для вас працавали ведучая Алла Иванова, новых у режиссер Юрий Погудо. Ну и коли у когось есть мара и хочется досягнуть большего в своем житті або у своей творчести, коли ласка, будьте смелыми в своих рашениях. Будьте разом с Радио Столица так само. На этом все. Пачуемся. Пакуль.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на улицу Тельмана у Барановичах, недалеко от чыгуначнага вакзала. Знаходим дом номер 15, будынак вонкава, як бы цым живуць люди. Так яно і было ў пачатку мінулага стагоддзя. Тут жыў правізор Станіслав Лаеўскі, а зараз гэта аптэка-музей. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
2: Приветствую всех вас в нашей любимой, маленькой и такой родной для нас 21-й аптеке.
1: Будынок родом с 1920-х и николи с того часу не изменял своего призначения, отзначая наш гид, наместник загадчика Барановицкой центральной районной аптеки Жанна Шаблова.
2: Аптека здесь существовала всегда. Сначала открытие во время Великой Отечественной войны и по сей день. Когда в 2007 году оно было постановлением Совета министров, отнесено к памятникам архитектуры, охраняемым государством. У нас в 2010-2011 году в этом здании было решено сделать реконструкцию с элементами реставрации. Поэтому вот откуда пошло тот момент, что мы создали экспозицию развития аптечного дела. Второй этаж был пуст.
1: При своем нараджении дом так само был двухповерховым. На першем размещалась аптека, на другим жил сам провизор и находилась его лаборатория, где он робил леки.
2: Когда мы выделали эту аптеку, интерьер, конечно, здесь все белорусское, все наше родное. Полы в том стиле такие вот впечатляющие, как заходишь, как в храм какой-то. Много видите стекла, потому что, как говорю, аптека того времени. Мы сейчас будем с вами подниматься на второй этаж. Так вот, это здание как было построено, оно, в принципе, с тех пор не менялось. По лестницам, которым мы пойдем, построил еще пан Лаевский. Сколько она выдержала? Давайте будем подниматься. Вот здесь на полочке у нас с вами лекарства. Вот в то время в таких вот склянках отпускалось из аптек. Это натуральное. Вот наши здесь в городе готовились и так вот укуплены.
1: Это просто аптечное царство. Экспозиция по истории аптечной справы на площади 95 квадратных метров. Шмат фотоздымков, книг, документов, организованный кабинет, яким, магчыма, працаваў сам Лаеўскі.
2: Давайте мы с вами быстренько перепрыгнем еще сюда. Это одна из наших тоже любимых комнат. Здесь когда-то располагалась лаборатория. Лаборатория контрольно-аналитическая, она обслуживала район Ляховичский, Ганцевичский и Вацевичский. Здесь мы теперь сделали несколько такую экспозицию. Травы, собранные нашими работниками 21-й аптеки, они обновляются. Здесь такой запах, колорит, такое состояние расслабления, да, получается, потому что травы – это всегда прекрасно.
1: Усяго у лаборатории больше за 450 предметов. Лабораторный, аптечный посуд, шкляные, глиняные, дистилляторы, апараты, медицинская техника, а еще уже звонку на заднем дворику заправный аптекарский огород. Тут вырощивают елки, как и 100 годов тому. Поколи все, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио столица. Музыка твоей души.

вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Выканаўчы камітэт Еўрапейскай федэрацыі гімнастыкі зняў усе абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартсменаў. Рашэнне ўступіла ў сілу. Бліжэйшым стартам, на якім нашай грацыі выступяць з нацыянальнай сімволікай, стане чэмпіянат Еўропы з 27 па 31 мая. У індывідуальных спаборніцтвах сеньёрак і юніёрак Беларусь прадставіць Аліна Гарнацько, Дархі Вярыніч, Ніколь Ліута, Кіра Бабкевіч, Ксенія Бандарэнка і Маргарыта Журовіч. До поспехов белорусов на международной арене. Сборная нашей краины по пляжному футболе заняла третье место стартового этапа Евролиги. У матча за третье место белорусы перемогли сборную Швейцарии с ликом 6-4. У двух стартовых матчах подопечные Николаса Альварадо разгромили команды Турции 10-2 и Чехии 8-3. После финишу с поборництвом у столицы Молдовы вызначится 8 удельников суперфиналу, який отбудется у вересні. До речи, испанский наставник сборной Беларуси Николас Альварадо признан лепшим тренером света 2025 года в пляжном футболе. Летость под его керавництвом беларусы ледь не створили гучную сенсацию, дойшовши до финала чемпионата света. На ровных змагаліся с бразильцами, але соступили 3-4, завоевавши серебро планетарного форума. Протягиваем тему поспехов наших спортсменов. Наши девчата стали призерами чемпионата

0: Европы по стрельбе из лука. У команды турнира Ганна Марусова, Александр Стрелец и Карина Деминская у финале соступили спортсменкам из Германии 2-6 и у вынику срэбра. Усяго ж континентальный форум собрал около 300 спортсменов 41 краины. Наши велосипедисты завоевали 7 медалей на международных спаборництвах Silkway Series Астана. Четырехразовой переможцей спаборництв стала Полина Конрад.
1: Спортивный экспресс.
0: Да, выников республиканских стартов. Гандболистки БМТУ «Бела» за третий раз запар выиграли чемпионат Беларуси. У третьем поединку серии супроти гандбольного клуба «Гомель» подопечная Константина Шароварова отримали перемогу с ликом 33-30. БМТУ «Бела» завоевал чемпионский титул у 27 раз. У спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко завершился международный турнир по кулевой стрельбе. Удел им провели больше за 100 спортсменов из Беларуси, России и Узбекистана. И они разыграли 18 комплектов уздыгород. По 4 особистые медали завоевали стрелки из винтовки Илья Чаргейко и Владимир Чарнов. 4 разы на пьедестал у индивидуальных дисциплинах поднимался стрелок с пистолета Владимир Шолохов. 1 золото, 2 серебра, 1 бронза. У жанчин по 3 особистые медали выиграли Лизавета Гаурлина Ленка, винтовка, 1 золото, 2 серебра и Любовь Яскевич по 1 медали каждой вартости. У командным залику первое место у сборной Брестской области. У столицы у 4-й раз прошел международный полумарафон One Run. На старте у лета вышли бегуны с 13 краин, 1850 человек. Дорослые могли выбрать дистанцию 5, 10 и 21 километры. Ну а бегуны до 17 годов удельничали у дитячем забегу на километр. Переможцами полумарафона на 21 километр 100 метров стали Владислав Прамов и Ганна Дронь. Лепшие на 10 километров Микита Чаховский и Катерина Корнеенко. На дистанции 5 километров Павел Небыт и Инна Новик.
1: Спортивный экспресс.
0: И об інших стартах, якія можна наведаць. У акваторыі Заслаўскага вадасховішча праходзяць міжнародныя спаборніцтвы па парусным спорце. Другі этап адкрытага кубка садружнасці. На яго заявіліся мацнейшыя яхтсмены Беларусі і Расіі, прадстаўнікі юніёрскіх зборных і навучэнцы спартыўных устаноў. Рэгата сабрала каля 200 спартсменаў. Турнір працягнецца да канца мая, разыграюць больш за 20 камплектаў узнагарод. У Минску проходит открытый чемпионат краины по скачках у воду. По 30 мая можно подтримать спортсменов. Больше за 80 мужчин и женщин разыграют узнагороды в 15 дисциплинах, включая 8 олимпийских видов программы. Спаборництво проходит на базе бассейна международного стандарта. Для 4000 удельников чекают на легкоатлетичном забегу перших, які пройдет в Бресте 30 мая. Для аматоров активных ладу життя у всех узрост организуют великое спортивное свято. Я думаю, спортсмены проведут и для удельников разминку и поделятся опытом. Пункт сбору пляцовка каля головного увахода зорка мемориального комплексу «Брестская крепость Герой». У Светлогорску с 4 по 6 червня пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль в итоге. Удельников и гостей чекает насыщенная программа. Знакомство с культурными традициями и региональные бренды. Олимпийский квест с призами, майстер-классы от чемпионов, творческие спортивные активности для всей семьи. Выступление зорок белорусской эстрады.
1: Спортивный экспресс.
0: Головная подія велосезона – легендарный велокарнавал «Viva Rover» пройдет у гэтую суботу у Минску.
2: Ладудько Николай Александрович, в данный момент я являюсь заместителем председателя Белорусской Федерации Велоспорта. Я работал председателем горосполкома в 2009-2014 годах. Поэтому я вот к этому мероприятию имею непосредственное отношение. И более, по-моему, 2.5 или 3 года я был председателем Федерации Велоспорта Республики Беларусь. Собственно, поэтому я продолжаю вот эти вот отношения, потому что велосипед это очень, скажем, популярно, велосипед это очень здорово, велосипед это очень модно, я уверен, и эта мода поддерживается государством. В чем поддержка государства? Это вот велодорожки, велопарковки, это же все инфраструктура, которая формирует отношение людей к велосипеду. Поэтому велокарнавал это очень такое значимое мероприятие, не в плане развлечения, я считаю даже. Да, это развлечение, да, это драйв, но это и популяризация организация здорового образа жизни через велосипед.
0: Рыхтуйте своих железных коней, добрый настрой и все отрымается. На этом дозвольте развитаться с пожиданиями только прихожего и сумленного спорту. Счастливо!
1: Спортивный экспресс. Радио «Столица».

Избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

каждый для себя король в своей истории, где каждый сам себе герой, судьбы как на ладони. Никто не гонит, живи посредством, но по качеству. И помни, никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди, и

0: Драйв-чат.
1: 17 годин, 18 хвилин, радио «Столица». Сегодня у нас день смелых рашений. Расскажу вам свою историю про одно рашение. И расскажу, и вы зразумеете, смелость и глупство – это близкие свояки. Неколи я сдымался у кино. Так, был таки опыт, ничего серьезного, сериал, эпизодичная роля, гроши платили и дом.

0: Реклама на радио столицы.
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии. Технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Навигатор на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры, наша первая эфирная година пролетела хутка, як спонтанная зарплата после фразы «Да куплю я ж гэта один раз живу», але не переключайтесь, напереди другая година, там будут ваши истории, конечно, факты про то, я чаму смелые рашэнні сапраўды изменяют жыццё. По традиции смело сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Нарада по выниках внешнего гандлю за первый квартал года и оценки работы по выполнению заданий по экспорту прошла у Саумине под керовництвом премьер-министра Александра Турчина. Керовник урада отзначил установчие тенденции, у приватности рост экспорту. При этом необходимо працевать на всех замежных направках. Александр Турчин так само указал на недопущальность снижения потребований до выников. Великобритания и Польша подписали оборонный договор, поведомляя Белта со посылкой на польские СМИ. Документ, у приватности, охопливая совместную вытворчесть зенитных ракет средней далекости, масштабное обучение польских и британских узброенных сил. Год тому Польша ратификовала аналогичное погоднение с Францией. У червени подпишет подобный договор с Берлином. Как означают мясцовые СМИ, Варшава, Лондон, Берлин и Париж ведут працу над створением НАТО внутри НАТО. Электрозабеспечение было порушено больше, как у 200 населенных пунктах Минской области из-за непогоди, поведомили на предприятии Минскэнерго. Большесть аварий зарегистрировано у Логойским, Борисовским и Вилейским районах. Силы предприятия мобилизованы для обновления подачи электричности. Бригады працуют на местах, ликвидуют наступства стихии. У Министерства по надзвичайных ситуациях попереджают, что мощный ветер с навальницами и дождем протягнется прикладно до 20 годин. Белорусские спортсменки выиграли 6 медалей международного боксерского турнира памяти Иракли Абашидзе, который прошел в грузинском Батуми. Уладальницами узнагород стали все 6 заявленных на турниры белорусок. Яны завоевали 4 золота из 4 махчимых, покольки у 2 ваговых группах были проставлены по 2 белорусские, а так само 2 серебряные узнагороды. Усяго удел у турниры приняли свыше 200 боксеров с 10 краин. У Минску зараз каля 14 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У ночи переважно по усходней полове, у день на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветру плюс 4,9, у день до 18 градусов тепла. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 12-14, у Гомеле 13-15, у Гродне 15-17, у Бресте 16-18. У столицы у ночи плюс 5-7, у день до 15 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры мои, мы вернулись до вас. И сегодня у нас день смелых решений. И это свято про всех нас. Бо жыццё — это постоянный набор дивных выборов. Ты каждый день принимаешь решение. Написать было и заховать самоповагу. Узять шаурму каля метро. Ти рызыкнуть здоровьем, сказать «я тебе кахаю», ти протягивать ставить лайки моучки, як психологично стомленный разведчик. Можете нам ставить лайки и ставить моучки, можете написать свои комменты, заходьте у драйв-чату, пошку телеграма, шукайте наш канал, там треба написать «Радио Столица», долучиться и под опошним постом, там заусёды у нас на постах пригожие дзяўчыны, треба написать свой коммент, я его хутка агучу. Так, ну а у нас у другой эфирной године прогучать Номи, Линкен Парк, Dead Stars Avenue, Зарыцкая с шершнем Блонди и зараз будет цікавый гуд Амаранс. Крыху про его расскажу. Вядомые зараз шведы, шведско-датский гурт, як яны сами про себе кажуть, и гэта стиль модерн метал, пауэр метал, и на их моцна паўплывала электроника, мне здаецца. Галоўная фішка их у тым, што яны адначасова выкарыстоўваюць трох разнаплановых вокалістаў. Там ёсць жаночы, мужчынскі вакал, а таксама нават экстрым гроулінг. Карацей, будзем зараз слухаць іх трек пад назвай Breaking the Waves. Пачынаем, пагналі!

0: внимание!
1: Радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
2: У столицы 19.1. Что погрожае школьникам за злочинный жарт над подлеткам? И какая шуканская схема наибольш популярная при онлайн-знакомствах? Об этом и не только у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Схема системной деловой коррупции с уделом службовых особ спынена в Гомельской области. Подробязностями поделился наместник начальника управления по борьбе с экономичными злочинствами милиции Гомельщины Александр Пашковский.
3: 5 фигурантов уголовных дел в возрасте от 28 до 59 лет, работая на должностях, связанных с организацией проведения закупок в жилищно-коммунальном и аграрном комплексах, наладили систематическое получение незаконных вознаграждений. Действуя в период с января 2023 года по февраль текущего, должностные лица получали взятки от представителя коммерческой структуры. Деньги передавались за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, в том числе связанные с закупками и поставками электротехнической продукции. Работа по выявлению фактов системной деловой коррупции продолжается.
2: У Гродні школьники подвесили 14-годового юнака на крючок у прибиральні. Як повідомили в Генеральной прокуратуре, злочинство учинили у одной из школ трое вучнів в возрасте 18, 17 и 14 годов. Подчас перепинку яны схапили потерпілого, гостей Силы затягнули его прибиральнем и в присутности інших навученцев подвесили за вопротку на крючок, замацаванный на стене. Обвинувачаные сняли злочинство на телефон и распаусюдили видео. Сирот навученцев позднее ролик трапил у интернет. Распачата криминальная справа. Мінчанин знайшов на вулиці чужую банковскую карту, потратив з яє гроші у магазинах і отримав кримінальну справу. Уладельниця згубила карту під час прогулки з собаком і звернулася у міліцію, коли зауважила списання. Мужчина поспів оплатити покупки 12 разів. Свою вину він признав і цілком вернув гроші жінчині. Тепер, окрім компенсації, йому доведеться виплатити штраф 1500 рублів. Развод на билеты – самая частая схема шуканцев под выглядом знакомства, поведомляют правоохранники. Корыстальник знакомится с девчиной и мужчином на сайте знакомства, и ему пропонуют сходить у театр или кино. Новый знакомый отмечает, что купил билет, и на счастье место побольше с ним еще свободно. Установа целиком реальная, а вот сайт – подробка для сбора грошей. У якости прикрытия аферисты так само выкористовывают квесты, цирк и навод тир.

0: кстати.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Беларусь и Россия працуют над поширением колькости удельников распрацовки евразийской харты разностайности и шматполярности у 21-м стагодии, заявил директор департамента внешнеполитичного планования Министерства замежных справ России Алексей Драбинин. Выступающий в рамках Международного форума по безпеце, он нагадал, что инициатором створения харты был Минск. Дипломаты ускладают великие надеи на этот процесс. Третий форум Лиги ректора Университета Беларуси, России и Бразилии открылся в Минску. Масштабная подея собрала керовников ведущих установ эдукации для меркования стратегии партнерства и пошуку совместных науково-технологичных решений. Знаковой подеей первого дня стало подписание 14 погоднений об сотрудничестве. Большинство бразильских удельников и представников отдаленных российских регионов удельничают в онлайн-формате, а керовництво шерого университетов и дипломаты присутничают на пляцовках форума особисто. Сусветная федерация карате приняла решение об отмене усих обмежований относно белорусских атлетов, поведомили в пресс-службе Министерства спорту. Представники Беларуси во всех возрастовых категориях смогут выступать на официальных споборництвах под эгидой федерации с национальной символикой. Ранее некоторые международные спортивные организации так само объявили об обновлении правах наших спортсменов, у приватности федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы и конного спорту. Поводины детей на дорозе могут быть нелогичными и непредсказуемыми, тому водителям у период летних каникулов нельзя снижать пильность, поведомил начальник управления столичной державоинспекции Сергей Бабич. Необходимо сконцентрировать увагу на лесопарковых, культурно-спортивных зонах, поблизу от установ эдукации, на базе яких будут працевать дитячие лагеры, а так само на загородных дорогах. Наибольшую безпеку уявляют дворовые территории. Дети могут нечакано выскочить на проездную частку. По данных Белгидромета, 28 мая у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У ночи, переважно по усходней полове, у день на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 4,9, у день до 18 градусов тепла. У областных центрах у четвер чакается. У Витебску и Могилеве плюс 12-14, у Гомелі 13-15, у Гродні 15-17, у Бресте 16-18. У столицы уночи плюс 5-7, у день до 15 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
1: Реклама на радио «Столица».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств – настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Командно-штабные вучения по проверке готовности подразделения у Министерства внутренних справ до деяния у особливых умовах прошли у Могилеве. У маневрах принял удел керовник ведомства Иван Кубраков. Правоохранники затримливали зломысников на дворовой территории, деблокировали проездные участки дорог, спынили автобус с экстремистами. Вучения завершились специальной операцией по нейтрализации групповых порушений громадского порядка и вызволении заложников. 2,5 тысячи пустующих домоуладанняў вернуты ў гаспадарчы абарот с пачатку года. По данных Держкаммаёмасці, регионы активно пазбаўляюцца ад закінутага жылля. Каля 2 тысяч старых пабудоў знесена. Удалося прадаць 644 дамы, прычым палову з іх реалізавалі за одну базовую велічыню. У лідарах па наведзенні парадку на зямлі – Мінская, Брэсцкая і Віцебская вобласці. Промысловый потенциал Беларуси представлены на выставе кермаши «Золотая Нива», який проходит во Усть-Лабинску Краснодарского краю, поведомляя Белта со посылкой на Министерство промысловости. Пляцовка «Белорусский дворик» объединяет выставочные узоры техники «Гомсельмаш», «Минский тракторный завод», «Минский автомобильный завод», «Амкадор» и шерага інших предприемств. Отзначается, что «Золотая Нива» – один из буйнейших в России профильных кермашов с демонстрацией техники у поля, выступая важной деловой пляцовкой для обмену опытом, заключения контрактов и демонстрации инноваций. Беларусь планує забезпечить внутренний ринок айчинними томатами у міжсезоння 2027-2028, повідомив намісник міністра сільської господарки і харчування Віталь Кулак. Для гэтага будуються тяплічні господарки. Так само визначені предприємства, у яких проводиться їх модернізація. У приватності агрокомбінат Ждановичі з двома новими об'єктами агульної площі 14 гектарів. По данных Белгидромета, 28 мая у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. У ночи, переважно по усходней полове, у день на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 4,9, у день до 18 градусов тепла. У областных центрах у четверг чакается. У Витебску и Могилеве плюс 12,14, у Гомелі 13,15, у Гродні 15,17, у Бресте 16-18. У столицы у ночи плюс 5-7, у день до 15 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месте наш колишний свежачок From Ashes to New с песней Die for You. Хлопцы прямо зараз знаходятся у великим совместным туре с Blackwell Brides, и их концерты собирают аншлаги. Трек Die for You идеально смешивает энергию нью-метала нулявых и сучасный пост-хардкор. Музыканты признавалися, что это присвячение самым отданным фанатам, которые заставалися с гуртом усе гэтыя годы.
0: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: На 7-м месте сегодня 3 Days Grace с песней Dominate. Канадские рокеры уверенно тримаются у чарте и протягивают радовать фанатов по всем свете. Уживую гэты трек гучит, як сапраўдны выбух. Дуэт Мэта и Адама створает неверогодную шчыльность гуку и вокалу. Гурт прямо зараз рыхтуется до летних стадионных выступлений у Европе. Пожадаем им поспеху и слухаем Dominate.
0: Номер 7.

0: Столица ТОП-10. Шостое место належить Muse и треку Unraveling. Это космичный минимализм и пригожая пианинная драма, якая моцно вылучается на фоне звычайных рок-гимнов Muse. Фронтмен Мэттью Беллами вядомы своей любовью до футуризму. Он створил вельми интимную и крохкую песню про человечие почутці у нашу электронную эпоху. Такие композиции хочется слухать на повторы знов и знов.
1: Номер 6.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет.

0: Нет, не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств, настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: «Столица. Топ-10».
5: Першую пятерку открывают «Хэллоуин» со своим «Universe». Ветераны пауэр-метала працуют на все 100. Их эпичная космичная баллада про сусвет показывает приклад того, как треба заховывать фирменный стиль и моц голосу праз 10 годзи. Синергия вокалов тут створает саправдную магию. Прямо зараз гарбузы завершают подрыхтовку до великих европейских фестов. Будем чакать.
6: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертом месте Сепультура с песней Beyond the Dream. Легенды бразильского металла протягивают трымать планку у нашем чарте. Этот трек увайшоу у их апошний мини-альбом The Cloud of Unknown, який стал важной часткой их развитального сусветного тура. Гурт до гэтага часу доказывает, что нават перед финалом своей истории яны здольные выдавать монолитный, тяжкий и бескомпромиссный материал.
1: Номер 4.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар Enemy Inside, R.I.P. На девятым месцы сёння From Ashes to New, Die For You. Восьмый нумар Blackwell Brides, Vindicate. Сёмое место Three Days Grace, Dominate. Нумар шесть Muse, Unraveling. Пятерку лепших открывают Halloween, Universe. На четвертом месте Sepultura, Beyond the Dream. Тройка переможцев выглядает так. Номер 3. Bad Omens, Dying to Love. Сребра у Кон, Reward the Scars. И наш переможца Луна в этой тишине.
1: Столица ТОП-10.
0: И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Seven Dust, Threshold, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Skindred, Can I Get A, The Pretty Reckless, When I Wake Up.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10» – свежачок.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 28 мая у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. Уначы пераважно по усходней полове, удзень на большей частцы территории короткочасовые дожджы. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Ночная температура поветра плюс 4,9, удзень до 18 градусов тепла. У областных центрах у четвер чакается. У Витебску и Могилеве плюс 12-14, у Гомелі 13-15, у Гродні 15-17, у Бресте 16-18. У столицы уначы плюс 5-7, у день до 15 тепла, короткочасовый дождь, махчыма навальница.

0: life, dreaming of you and I. When I wake up alone, I wake up.
1: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.